0: на трепованную ревелиму. Ох, дальше буду бабуча.
1: Не понесе, не понесе.